0: duharatlara geldik işe. Сейчас больше дарганты съешьте с ухо так гады.
1: Хати дитя фуки, хас бабу дили. Гетти леска лазы, ты фанал дистянты. Ты лал тардар, и вот это слово.